0: Если вы захотите связаться с нами, пишите нам на наш электронный адрес канал Flamenco Radio @rtva.es.
1: Antonio Reyes, Fandango Caracolero, a la guitarra Miguel Salado, del Foro Flamenco de Canal Sur Radio.